0: мониторы предатели воспевают края недоступные. Только губы настойчиво грубо хватают за голос.
1: Какой вид санклику?
0: Настежь открытые клетки грудные, настежь прокурены. Черные, белые клавиши полутонами опять заполняют строку. Слишком широкие улицы персонального города праздника явно готовы витринами сердечные щели украсить. Дьявол курил тут в парадных, явно не в платье красном, в капюшоне выцвевших милитари, желая только добра. Полуголодные хищники на полураздетых проспектах, с лицами слишком живыми для мертвых и полным боекомплектом, исполняют желания каждого, но абсолютно бесплатно, душевную силу преобразуя в комплекс души аппаратной. Каждый почувствует силу рая небесного, можно даже не дохнуть. Каждый желает ослепнуть, чтобы не видеть, желает оглохнуть. Все, что копилось годами, все, чего мы так долго ждали, нам подарит синдромом Питера Пэна, которого звали Стендалем.

Я запишу тебе на компакт свое желание быть компактным, даже любовь и голод смогу прояснить квадратом четырехтактным на этой земле свободы, на этой земле отмираний. Если ты помнишь мой номер, звони, спаси меня от моих желаний. Запишу тебе на компакт свое желание быть компактным, даже любовь и голод смогу прояснить квадратом четырехтактным на этой земле свободы, на этой земле отмираний. Если ты помнишь мой номер, звони, спаси меня от моих желаний. В этой книге написано, что мы проснулись раньше положенного, глотали остывший воздух, безумно веря, что это поможет. Наши методы паники переступили пороги возможностей. Счастье в гармонии памяти, синтеза клиник и неотложек, слишком широкие нити пропитавших меня отражений. Я бы хотел себе черные-белые клавиши вышить прямо под шеей в этом нелепом движении от кожи и до ножей. Мой фетиш в необоснованном голоде резать связи чужих отношений. Мониторы предатели навязали любовь проводам и приборам. Только губы настойчиво грубо роют траншеи по коридорам. Наши

рекламы. Запишу тебе на компакт свое желание быть компактным. Запишу тебе на компакт свое желание быть компактным. На этой земле свободы, на этой земле отмираний. Если ты помнишь мой номер, звони, спаси меня, спаси меня. Я запишу тебе на компакт свое желание быть компактным. Даже любовь и голод смогу прояснить квадратом четырехтактным. На этой земле свободы, на этой земле отмираний. Если ты помнишь мой номер, звони, спаси меня от моих желаний. Запишу тебе на компакт свое желание быть компактным. Даже любовь и голод смогу прояснить квадратом четырехтактным. На этой земле свободы, на этой земле отмираний. Если ты помнишь мой номер, звони, спаси меня от моих желаний.